0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: ЕС рыхтуе новы 21-й па ліку пакет санкцый супраць Расіі. Аднак асаблівая ўвага ў дакуменце надзяляецца менавіта Беларусі.
2: Па словах старшыні Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляйен, абмежаванні мусяць быць уведзеныя такім чынам, каб Беларусь не служыла шчылінай для расійскага гандлю.
1: Новы пакет будзе закранаць сферы, якія, на думку Брусэля, аказваюць найбольшы ўплыў на расійскую эканоміку. Сярод іншага гэта энергетыка, крыптавалюта, гандаль і, што цікава, рыбалоўства.
2: ЕС прапануе ўвесці поўную забарону на імпарт расійскай траскі. Аднак пацярпець у гэтым выпадку можа рыбны бізнес беларускай бізнес-ледзі Людмілы Неронскай.
1: З 23-го года кампанія Неронская асвойвае квоты на вылаў рыбы ў Берынгавым і Аходскім марах, і новыя санкцыі могуць прынесці непрыемнасці сяброўцы сям'і Віктара Лукашэнкі.
2: Што можа быць у новых умовах з рыбным бізнесам Неронскай і Александра Машэнскага?
1: У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук пагаварыў пра гэта з журналістамі-расследнікамі з цэнтра бюро Ксеніяй Вязнікоўцавай і Александрам Ярашэвічам.
3: Не далі, як на нашым мінулым эфіры, мы з Ксеніяй разважалі і абмяркоўвалі і прадстаўлялі нашым гледачам бізнесы Неронскай, дзе значную долю, асабліва ў апошні час, вось менавіта рыбны бізнес мае значэнне. І калі я не памыляюся, напрыканцы мы ўсё ж такі, ну, вы прыйшлі да высновы, ці агучылі такую думку, што у прынцыпе ёсць усе падставы, каб гэты бізнес патрапіў пад нейкія санкцыйныя абмежаванні.
4: Ну, с маёй точки зрения, да, потому что у нас здесь есть сразу два как бы таких важных указателя. Первый — это связь с семьей Виктора Лукашенко. Мы уже, мне кажется, окончательно и бесповоротно доказали то, что в этом бизнесе есть финансовый интерес у клана Виктора Лукашенко, что они могли помогать развивать этот бизнес Людмиле Неронской, да. Ну и опять же не забываем, что у нее есть еще и российская компания, где в партнерах есть фирма, которая связана с друзьями Путина, олигархами, братьями Ротенбергами, да, то есть как бы такой вот опорной точкой для ведения санкционной политики в отношении каких-то там субъектов, да, либо юридических лиц является то, что чаще всего там Беларусь, например, там поддерживает российское вторжение в Украину, да, либо способствует развитию этого бизнеса, да, либо связи с режимом. Но здесь у нас все это, если мы говорим о Неронской, безусловно, присутствует, да, поэтому, ну, как бы тут даже нечего думать, конечно, нужно санкции выдеть.
3: Олесь, а у вас есть что с этой нагоды сказать?
5: Ну, насколько я ведаю, уже некоторая информация просочивалась у СМИ, что разом с пакетом санкций супраць России будут и санкции супраць Беларуси. Ведомо, что будут уведены санкции да прадпрыемства военно-промысловой галіны, якая працуе фактычна зараз на расійскую армію, так? І таксама упершыню вот агучылі, што будуць уводзіць санкцыі супраць рыбнай галіны Расіі, і у тым ліку кіраўніца Еўразвяза Урсула фон дер Ляйен сказала, што санкцыі супраць Расіі і Беларусі, яны мусяць быць синхронізаваныя, як бы, да, каб не было ніякіх шылін, тому што, ну, забараніўшы, наприклад, закупку рыбы з Расіі, да, як яны хочуць тут зрабіць, гэтая рыба раптам може ператварацца ў беларускую рыбу і плыць, як бы, у бок Еўразвяза, як бы, па Прыпяці, Дняпры, там, Нёмані і так далей, як бы, тому... Як бы, ну, чакаем, паглядзім, ці будзе ў спісах Людміла Неронская, і ці будзе забарона, напрыклад, на імпарт беларускай рыбнай прадукцыі ў ЕС. Ну, тады, канешне, гэта будзе таксама моцны удар і па Александру Машэнскаму, бо ён, канешне, для яго асноўныя рынкі збыта гэта Расія, канешне, но ён і гандлюе ў Еўразвязі, як бы часам ягоную прадукцыю можна там знайсці, і калі яе забароняць.
3: Слухай, я тут часам з беларусамі з розных краінаў кантактую, мне расказваюць, што прадукцыю Санта-Брэмара можна знайсці на паліцах крамаў і ў Новай Зеландыі, і ў Аўстраліі, і дзесьці там у Бразіліі, і невядома яшчэ дзе. То бок,
4: ну, вельмі... афіцыйна Машэнскі Зеленский же и его фирмы, насколько я помню, они не находятся под санкциями.
5: Но под польскими только.
4: Ну, под польскими, и то, насколько я помню, там, по-моему, Смашенского уже их сняли.
3: Ну, а зараз, коли будет это уведено, то это его закранете, не?
4: Безусловно, это очень сильно, я думаю, ударит по его бизнесу, потому что, если говорить там, например, про морские сезоны Людмилы Неронской, то это довольно новый бизнес, который только встает на вот эти вот бизнес-рельсы, да, там завод буквально вот был первый открыт там совсем недавно, там, ну, полгода, год назад, да, то есть холдинг Санта-Бремер – это известная, как бы мощная такая корпорация, да, рыбная, которая известна не только там в Беларуси, в России, но и во многих европейских странах в том числе. Есть налаженные контакты. Машенский много, почти два десятилетия был почетным консулом Исландии, то есть, ну, он там тоже не последний человек там вот в той части света, поэтому, конечно, я думаю, что такие санкции будут мощным ударом, потому что пока на протяжении вот всех вот этих шести лет ему мастерски удавалось их избежать и дистанцироваться от вот этого токсичного режима Лукашенко.
3: Мы троху ухилились, дались.
5: Ну, крыху додам, навод и больше, чем 6 годов, потому что першиню его хотели внести в санкционный список после протестов 2010 года, и он тогда пролобьевал свое выключение из этого списка, как и зараз, как бы его так само хотели внести в санкционный список после протестов 2020 года, але он как бы домогся того, как его туда не включили, бо как бы нема доказал того, что он отримливает выгоду от связи с режимом Лукашенко, ну, то бок такая спорная особа. Хтось ти казав, что так він отримлює вигоду, так покажіться яку. Якби я ведаю, що Білпол робив розслідування на гетую тему. Тому поглядим, тут варто почекати, що опублікує Євразв'яз і що там буде в этом списі. Одна справа, коли там буде під забороною, наприклад, експорт білоруської і російської рибної продукції у Європу, якби то тут как бы мощно они, напевно, не потерпят, потому что их бизнесы в основном, конечно, ориентированы на российский рынок. А бизнес Неронской только в уголе становится на ноги. Я не думаю, что они что-то в Европу продают. А вот коли, например, заборонят поставки рыбной продукции из ЕС у Беларусь, например, и в Россию, то, конечно, это будет для Машенского мощный удар, потому что всю эту полуфабрикаты, эти филеи замороженные, он возит как раз-таки из Норвегии, из Исландии, то бок с краинов Евразвяза, и тогда фактически я не ведаю, где он будет брать сыровину для своей продукции. И он ловит рыбу у России так само, как и Неронская, но там невеликий объем, основная масса, насколько я разумею, идея с краины Евразвяза.
2: І ўсё ж синхронізація санкцій супраць Росії і Білорусі. Наколькі тут терпять звичайні білоруси? Протягують Ксенія Візніковцева і Олександр Ярошевич.
4: Ну, я за гармонизацию и синхронизацию российских и белорусских санкций, но за те, которые непосредственно влияют на режим Лукашенко и ослабляют его, да, которые мешают финансированию этого режима. Если говорить там про такие санкции, как давайте, например, там белорусам, россиянам запретим там, например, въезд в ЕС, такие санкции, например, лично я не поддерживаю, потому что это совершенно никак не помогает как бы текущей ситуации. Такие вещи действительно сказываются на простых людях, которые могут совершенно не иметь никакого отношения к войне в Украине, да, или к репрессиям в Беларуси, а также являются жертвами вот этих обстоятельств. И, ну, действительно, да, если, когда санкции работают, и это видно по некоторым секторам экономики, что они наносят какой-то существенный ущерб, да, в том числе и экономическому положению внутри Беларуси, да, но как раз-таки санкции не созданы для того, чтобы, по сути, надавить и заставить выполнить какие-то определенные действия, да, и если говорить о том, насколько это влияет на белорусов, в первую очередь на белорусов, я считаю, влияют не санкции, а влияет Лукашенко и то, что страна просто погрязла в коррупции.
3: Але, синхронизация, насколько ўсё ж такі яна потым у галовах палітыкаў і шараговых людзей ўраўнівае увогуле Беларусь і Расію, беларусаў і расіян, і вот такое яно працуе ці не ўвогуле. Алесь, тваё меркаванне.
5: Ну, тут бы, конечно, оценку давать политикам, але с такого пункта глядишь вот наших расследований, нашего досвіду, я могу сказать, что калі б, например, были введены санкции только супраць России, а супраць Беларуси не, то это открывало такую вялізную шчыліну и магчымасці для той же России. Росії імпортувати з Європи там ніяку продукцію, мікроелектроніку або там ніякі інші компоненти, які можна використовувати у там виробі ракет і так далі, праз Білорусь. Якби, да, то бок Білорусі не заборонено, Білорусь офіційно ввозиться ту продукцію, а потім тупо перепродає її Росії. Тут якби яскравий приклад, про який ми робили, це якраз таки про от ці люксові машини, які ганяли з Європи праз Білорусь у Росію. Тому що з Європи в Росію гэтай машыны нельга было завозіць, а ў Беларусь іх можна было легальна завозіць. І гэтым як бы карысталіся ў тым ліку набліжаныя да Лукашэнкі бізнэсоўцы, якія просто там тысячамі гэтыя машыны ўвозілі ў Беларусь, таму што гэта было магчыма, потым тупа іх перапрадавалі ў Расію і зараблялі на гэтым шалёныя грошы. І тут размова як бы, ну, не толькі пра машыны, але я як бы компоненты, да, зброї, як би, да. І варто пам'ятати, що Білорусь соудельниця війни, ну, не Білорусь, а білоруський режим соудельник війни, і ЄС хотів ніяк покарати гэтый режим за соудел в війні. Коли і увёл санкції, як би, і фактично зараз як би от білоруська вся военно-промысловая галіна, яна працуе на Росію, як бы, і санкції гэта інструмент ціску на Беларусь, каб яна змяніла свае паводзіны. Не было б санкцій, не вызвалялі бы палітвязня. Як это адбываецца зараз у ходзе вот перамоваў паміж адміністрацыяй Лукашэнкі і адміністрацыяй Дональда Трампа. Як бы мы здымаем санкції на Беларускалій, здымаем санкції на Белаві, а ви визволяєте людей. Ну, про це, до речі, і політв'язні многі кажуть, що їх визволили дякуючи тому, що були гэтыя санкції. Як би гэта може бути цинічно і не гучало, да, що йде такий от гандаль, як би ви одно, а ви друге. Але да, Ксенія правильно сказала, що проблема у тим, що не в тим, що як би вводять санкції, а проблема у тим, що, ну, треба ж задавати питання, чому їх вводять, як би, да, тому що там Лукашенко тероризує свій народ, сажає в тюрму, тому що Путін веде війну супроць України, загинуть мирні жихари і так далі. Гэта перша причина.
1: У эфіры Еўрарадыё былі журналісты-расследавальнікі з цэнтра бюро Ксенія Вязнікоўцава і Александр Ярашэвіч. Яны расказалі пра новы пакет санкцый супраць Расіі і пра тое, як ён паўплывае на рыбны бізнес Нейронскай і Машэнскага.
6: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Дык Европе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні?
7: Людзі должны понимать, што никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
2: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
8: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Падзел беларусаў праз меркаванне справа звычайная, як і падзел беларускіх палітыкаў, якія змагаюцца за новую вольную Беларусь і вызваленне палітвязняў.
2: Адныя лічаць, што варта падключыць да працэсу перамоваў еўрапейцаў, бо разам з ЗША больш шансаў выцягнуць людзей з лукашэнкаўскіх турмаў.
1: Іншыя ж мяркуюць, што не. Еўрапейцы няхай займаюцца ціскам на беларускі рэжым, а вызваленне хай застаюцца за амерыканцамі.
2: Дзе тут рацыя? Рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук паразважаў пра гэта з палітолагам Аркадзем Мошасам.
3: Вы разам са сваім калегам Рыгорам Ніжнікавым апублікавалі ваше бачанне вось гэтых працэсаў праз погляд на тую частку дэмсілаў беларускіх, якія імкнуцца схіліць і еўрапейскіх палітыкаў і ўвогуле увесці ў мейнстрым беларускага грамадства думку, што з рэжымам трэба дамаўляцца, што новая рэчаіснасць прыйшла і гэтак далей. Ну, маўляў, перагарнуць старонку, умоўна кажучы, вот заклікаюць да гэтага працэса. Вы назвалі гэтыя дзеянні стакгольмскім сіндромам. Чаму?
4: Ну, потому что я не могу это, я не специалист по политической психологии и вообще не психолог. И мне абсолютно непонятно, каким образом, значит, люди, которые наблюдали действия режима на протяжении десятков лет, близко достаточно, будучи уже вполне взрослыми людьми, видели провал предыдущих попыток, значит, перезапустить отношения европейско-белорусские в 8-10 году, 15-20 годах, видели, как абсолютно не колеблясь так сказать, секунду лишнюю не думая, Лукашенко выбрасывает все договоренности с Европейским Союзом в тот момент, когда ему кажется, или в действительности возникают угрозы для режима. Они видели, как он легко отказывается, и как бы видели, и тем не менее они возвращаются к ситуации, в которой, то есть, еще раз хотят попробовать то же самое, наступить на те же грабли, только в еще более серьезной и негативной, значит, геополитической остановке. То есть я не специалист по политической психологии, это должны говорить люди с другим профессиональным, значит, образованием. Я действительно это считаю стокгольмским синдромом, но вот так вот оно происходит. То есть как бы и логика этих людей приводит к тому, что они фактически говорят, что союзником в борьбе с режимом Лукашенко будет лично Лукашенко. То есть, ну, я этого понять не могу. Но я могу понять другое, что я на самом деле достаточно, мы с коллегой, с Нижниковым, мы достаточно серьезно озабочены тем, что европейцы, которым тоже нужно что-то делать, нужно отчитываться послам, которые которые вроде бы как должны сидеть в Минске, а сидят в Вильнюсе, значит, не имея возможности приехать в Беларусь. Идет какой-то процесс, что ну давайте, может быть, мы все-таки еще раз что-нибудь о чем-нибудь подумаем. То есть единство в Европейском Союзе поколеблено уже на сегодняшний момент. Но, конечно, я не вижу никакой подготовки к принятию решений о новой, так сказать, новой перезагрузке отношений с Лукашенко. Но, тем не менее, мы сочли важным для себя обозначить, что произойдет. То есть, если, значит, сейчас начнется новая перезагрузка, то я думаю, что часть политзаключенных скорее могут попрощаться с тем, что они в ближайшее время выйдут из тюрем. Новые люди будут, скорее всего, в них посажены для того, чтобы обеспечить Лукашенко новые переговорные козыри. А, значит, будет абсолютно предана в геополитическом смысле Украина, потому что, значит, в этой ситуации агрессия окажется безнаказанной, и все. Россия выиграет, если произойдет экономическая перезагрузка, потому что она будет меньше денег тратить на субсидии Лукашенко. И сама она тоже удостоверится лишний раз в том, что, значит, если занимать неуступчивую позицию и не идти ни на какие серьезные сдвиги в политике, то Европейскому Союзу в один прекрасный момент все это надоест, и он сам пойдет. То есть если значит, Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Вот, так сказать, люди будут ждать, что если они ничего не сделают, то Европейский Союз им подойдет. Ну, пока, я еще раз говорю, там единства позиции уже нет, насколько я понимаю, но и сдвига в сторону того, чтобы перевернуть страницу, тоже нет. Но, тем не менее, мы сочли необходимым для себя поучаствовать в дискуссии, потому что люди должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра тое, ці заступіцца Еўропа за беларускіх палітвязняў.
3: Калі узгадаць, што кажуць на дадзены момант, у тым ліку тыя людзі, якіх вы ўзгадваеце ў артыкуле, ну той же самы Кавалеўскі, да прыкладу, яны кажуць, што мы пакуль пра такія доўгатэрміновыя планы кшталту спынення рэпрэсій, ці хаця б зніжэння ўзроўню рэпрэсій не кажам. Зараз самае галоўнае выцягнуць людзей з турам, трэба ратаваць іх жыцці, а пазней ужо там наступным этапам будзем гаварыць пра магчымае там зніжэнне ўзроўню рэпрэсій. Таму как бы такіх мэтаў пакуль і не такіх глабальных, як вы кажаце, ну але мэту выратаваць людзей, ці можна яе дасягнуць, таму што вот я зараз хацеў бы да вашых слоў звярнуцца, калі я не правільна зразумеў, вы сказалі, калі раптам зараз Еўропа зменіць сваю пазіцыю і пойдзе шукаць кантактаў і пагадненняў з Лукашэнкам, то гэта наадварот узмоцніць і рэпрэсіі, людзі, якія маглі выйсці, не выйдуць, а новыя сядуць.
4: Да, я именно так и считаю. Потому что, когда вы делаете... Значит, вся эта логика людей, которые вот рассчитывают на то, что Лукашенко пойдет навстречу, она не подтверждается ни историей, ни прошлыми попытками, и никакими-то, что ли, событиями, которые...

0: им кажется, можно засветиться хоть в чем-то. Я опасаюсь всерьез, что в частности белорусская политика Европейского Союза и некоторых его крупных стран, она делается людьми, которые просто должным образом, если хотите, не проинформированы. Они сами никогда Белоруссию не занимались. Сейчас им кажется, что ну давайте проявим инициативу, посмотрим, что получится. Вот я всерьез этого опасаюсь, что люди просто не знают или не помнят того, что происходило. А имея дело с вот неким интерфейсом в лице значит, белорусской эмиграции, ну, они как бы оказываются, если угодно, в плену каких-то таких абсолютно идеалистических и наивных представлений.
1: Угу. Ну, у своим артикуле вы все ж таки пишете про то, что Европа нареште зразумела, зробила высновы и зразумела Лукашенко, логіку яго дзеянняў і тое, што давяраць яму нельга. Ну, так, с аднаго боку зразумела, з другого боку все яшчэ знаходзяцца палітыкі, якія хочуць паспрабаваць.
0: Да это даже, наверное, не палітыкі, это скорее какие-то, так сказать, бюрократы от внешней палітыкі. Я говорил и в прошлый раз, я не вижу какого-то серьезного лоббиста или группы людей, которые выступали бы лоббистами перезагрузки отношений с Лукашенко. То есть вот есть люди, которым, ну, как бы вот им кажется, что ну можно, ну вот начнем диалог, потом посмотрим, может быть, что-то из этого выйдет. Такие люди есть. Но кто-то, кто бы вышел, так сказать, на площадь и на знамени на своем написал, там, если вот я, если, значит, не удастся перезапустить отношения с Лукашенко, то вот будут такие вот негативные последствия для Европы. Или, соответственно, ну, в общем, что-то такое. Я не вижу таких людей, я не вижу таких политиков. А, так сказать, дипломатия, искусство дипломатии, в общем, в известной степени состоит в том, чтобы зондировать почву. На всякий случай даже иногда это делается. Но так или иначе, громче всего говорят о необходимости перезапустить отношения с Лукашенко представители оппозиции, в том числе люди, которые многие предыдущие годы работали в офисе Тихановской, не получилось у них там так, не получилось раньше, они пытаются найти какие-то свои новые ниши. Но я думаю, что слава богу, что Тихановская пока сама, по крайней мере, занимает все еще позицию, которая является продолжением предыдущих принципиальных подходов.
1: Дякую великим. На жаль, треба развитываться. Я нагадаю, что с нами на сувязи был директор программ России, Усходней Европы и Евразии Финского института международных отношений Аркадь Мошас. Скеровываю усіх, кто гэтага не зрабіў, почитать его и его коллеги Рыгора Ніжнікава артыкул датычна тых процессов, якія, як им бачыцца, отбываются у оппозиционных дэм-силах. До сустрэчы. Живе Беларусь. Евразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Пуцін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
4: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Ангеля.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.
2: Раніца з рацыяй у пятніцу. Паслухаем, што чуваць у беларускай дыяспары за мяжой, а дакладна ў Польшчы, яшчэ больш дакладна ў Шчэціне. Штотыднёвыя палітычныя акцыі, вырашэнне побытавых і легалізацыйных пытанняў, распаўсюд інфармацыі пра палітычную сітуацыю ў Беларусі. Гэта ўсё бягучая дзейнасць прадстаўнікоў асацыяцыі ЧАБОР, кажа беларуская грамадская дзеячка спадарня Святлана.
3: Всё как і было зімой і весной. Мы собираемся на воскресные акции. Если есть что-то более такое, скажем, крупная какая-то дата, более значимая, ну, как-то делаем ее больше приносим стенды, там вот для Чернобыля мы делали большую акцию, такой в формате дворового чаепития, там разные были, выпечка, стенды информационные, где напечатан был текст о этой дате. Недавно был вот день поддержки политзаключенного 21 мая. Сейчас вот будет купали. А так, ну, собираем людей просто на пикники.
4: Расскажите, краска, как выглядят эти ваши неформальные встречи?
3: Ну, в группе дается анонс, что вот в воскресенье или в субботу. Ну, вот на Ночь музеев тоже там был анонс, что давайте соберемся, сходим, погуляемся вместе. Ну, если на пикник, то тоже как бы дается анонс по группам. Есть несколько групп в Шчетине, белорусы, белорусов. Ну, кто-то откликается, кто-то приходит. Мы привозим гриль. Люди приносят что-то с собой. Гитара, колонка. Бывает иногда две гитары. Вот недавно на набережной собирались с ребятами. Они играли на гитарах. Ну, люди общаются, знакомятся.
4: А чи есть такие типово политичные встречи? Вы уже узгадывали про этот чернобыльский шлях, вот как приклад. Чи збираюся на так само відповідну кількість?
3: У нас каждое воскресенье. В час дня мы собираемся в центре города. Ну, как бы, вот у нас они такого больше политического характера. Там с красно-белыми флагами стоим. Таким образом, тоже все, кто... Тоже дается анонс в группе. А все, кто хочет, может приходить, поддерживать. У нас не так много собирается. Ну, вот на Чернобыль у нас там человек 10, наверное, собралось. На день политзаключенного тоже человек 10.
4: А какая реакция у Гугли на эти ваши вот такие мероприемства? Чи подходят до вас аминаки, чи запытываются что-то про ситуацию в Беларуси? Чи это больше для своего кола?
3: Наверное, это такой способ, так как мы больше ничего не можем сделать на таком расстоянии от Беларуси, но мы не согласны с тем, что происходит и в Беларуси, и то, что, допустим, Беларусь была вовлечена в войну в Украине. Ну, вот таким способом мы пытаемся как-то выразить свою точку зрения, наверное. Ну, для себя. Но это уж тоже люди подходят. У нас оформлено два стенда, кто мы такие, что на польском языке. И мы их приносим практически на каждую акцию, выставляем. И если кто... ну, как бы стесняется подходить, то люди могут просто остановиться, почитать. А большинство, если хотят что-то сказать, то в поддержку слова говорят. Но есть такие, которые, поляки, которые могут сказать, что да, у вас все хорошо в Беларуси, Лукашенко молодец, что вы тут делаете. Но как бы есть и такие.
4: А коли казать про проблемы белорусов Шчетина, чи есть такие вось там с легализацией зараз, чи там с банками, чи застаются они актуальными, как вы решаете?
3: Проблемы остаются, все затягивается. Например, лично я жду решения по международной защите уже 17 месяцев, и его еще до сих пор нет. То есть никаких новостей нет. Мне платят пособие и все на этом. Вот. Также тут люди сталкиваются с проблемами, когда заканчиваются паспорта, и если карта побыта в рассмотрении, ее тоже еще нет. Документы подружи сделать не можешь, пока нету карты побыта. В общем, получается такой какой-то заколдованный круг. Банки хотят, чтобы была актуальная карта побыта, ее нет. Ну, документ подружи, вот у нас девочка одна там добилась, чтобы банк признал и включил банковскую вот снова программу, чтобы она могла пользоваться аппликацией. Вот. А так, да, ну, мне кажется, у Жонт Шчетина, ну, говорят, что один из самых медленных по рассмотрению и карт побыта, и документов подружи, там, по полтора месяца люди, по два ждут. Есть такое. То есть, а паспорта у многих заканчиваются, уже начали заканчиваться, и те белорусы, которые не могут съездить в Беларусь, Ну вот. Начинаешь сталкиваться с проблемой, что, как мы тут шутим, главное, чтобы одновременно не закончился документ подружи и карта побыта, потому что тогда будет вот такой заколдованный круг. А документ подружи дается на год. Ну, как мы там, как и везде, мне кажется.
2: Чабор – это официальное громадское объединение белорусской диаспоры в польском городе Шчетин. Ее удельники занимаются поддержкой и консультованием мигрантов, помогают вырешать легализационные, бытовые и правовые питания на местном уровне.
5: Выкатили на улицу.

0: Мы вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Площу полощу дождь, пронизливый и густы, только два дивакина на площади.

Змітер Виноградов на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже пероважно пахмурно, ну, местами все ж таки с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 15 до 18 тепла, ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосфера. Тиск выше и за

0: Радио «Рация».
1: «Рация».
2: 27 хвилин пошла 15 годины у Польши и 16 у Беларуси. Пришел уже час на то, как сказать крыху больше про надворье. Сегодня у польско-белорусским помежи похмурно, с короткочасовыми дождями. Вечер легкий, 2-3 метра за секунду, тиск у норме. Температура поветра 14-18 градусов. Вечером температура поветра будет от 12 до 16 градусов. Ночью невеликая облачность, а температура от 9 до 12 градусов. Вечер має быть легкий, тиск ниже за норму. Завтра на Белосточине короткочасовые дожди. На Городищенщине невеликая облачность, так само с дождями. А на Берещейщине, на жаль, без дождей так само не обойдется. Температура поветра днем от 16 до 18 градусов. Только про надворье, сегодня и завтра. А у нашим эфире может теперь еще песня «Свобода», а зараз потом «Яна Запольская» и «Бизнес и финансы».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 6 хвилин застается до 16 годины у Польши и 17 у Беларуси. Это час, как проанонсовать новый выпуск новинок, который рыхтует Владимир Лапцевич. Министр замежных справ Литвы встретился с представниками белорусов. Вильня объявила вышук литовца, который утек у Беларусь и удельничает у пропагандистских шоу. У Польши затриманная группа, которая занималась контрабандой цигарет из Беларуси. Такие новины почуете уже не в забаве, а у нас еще пришел час на комментарий дня Микола Бьянько про то, как символ русского мира у Севастополя стал ахвярой войны.
0: День с грацией. Подеи, меркование, прогнозы. Комментар дня от Миколы Бьянько. У аннексованном Севастополе в вынику атаки украинского беспилотника потерпел один из самых ведомых символов российской имперской памяти – панорама обороны Севастополя. Поводле российских поведомлений, после трапляния дрона у будинку возник пожар. От полотна застались только фрагменты. Новина одразу выкликала бурную реакцию как у России, так и в Украине. Для российской державной мифологии этот объект имеет особливое значение. Монументальное полотно было створено на початку 20-го столетия по замове уладов Российской империи до 50-летия Крымской войны. Проект доручили мастаку Францу Рубо. Полотно помером каля 14 на 115 метров створалось у Германии и было урочисто открыто в 1905 году у Севастополе. Цікаво, что панорама была одной чи уже ахвярой войны. Подчас Другой Сусветной она отримала серьезные пошкоджения в вынику немецких бомбардировок. Тому теперешний пошкодженный экспонат – это послевоенная советская реконструкция. Российский официальные особы и пропагандисты предсказально отреагировали вельми эмоционально. Загучали обвинувачені в варварстве и спасылки на международные нормы об обороне культурной спадщины. Свою занепокоенность выказала и ЮНЕСКО. Правда, организация одночасово отзначила, что не мае доступу до Севастополя и тому не может самостоятельно проверить масштаб пошкодженняў. В Украине ж реакция оказалась куды больш складанай. Старшыня Меджліса крымско-татарского народу Рафат Чубаров нагадал, что панорама уславляе российскую империю русскую версию истории Крымской войны, але молчить про трагедию крымских татаров. После поразы России у этой войне менавіта крымские татары стали одними из головных ахвяр имперской политики. У 1856-1860 годах сотни тысяч коренных жихаров были вымушены покинуть полуостров Крым. Коли у 18-м стагодзе крымские татары, крымлы, складали амаль усё насельніцтва Крыма, то уже напрыканцы 19-го стагодзя ператварыліся у меньшасць на своей земле. Иншую позицию огучил украинский журналист Алексей Копытько. На ягоную думку, радоваться пошкодженню панорамы не варто. Ён назначил, что музеи Крыма от Херсонеса до Бахчисарайского палаца застаются часткой украинской культурной спадщины, навод коли теперь находятся под российским контролем. Тому знищение одних музеев не повинно становиться поставой для радости только тому, что яны опынулись на оккупованной территории. С позиции Алексея Копытько тяжко спрашаться, тем больше, что за годы полномасштабной войны Россия нанесла беспрецедентный урон украинской культуры. Поводле украинских даденных пошкоджена або знищена не меньше за 1783 объекты культурной спадщины. Сярод наибольш ведомых Иванковский историко-краязнавший музей с працами Марии Примаченки, Мастацкий музей имя Куинджи у Мариуполе, Литературно-мемориальный музей Ригора Сковороды на Харковщине, а так само десятки музеев, театров, библиотек, исторических будинков у Шарнигове, Одессе, Харкове, Купянску, Ахтырце и інших городах. Ці варто у таким випадку лить сльози по севастопольской панораме? Невядома, ці была яна мэтай атаки, ці потерпела випадково, але можна меркувати, что у чарзе на обновление разбуранной культурной спадщины у випадку перемоги Украины гэты объект наурад ці опынулся б нават у перших сотнях. Справа тут не только у масштабах разбурэнняў, але и у тым, что панорама першапачаткова стваралася як інструмент імперскай памяці. Таму пытанне тут не толькі ў лёсе аднаго музейнага экспаната, але і ў тым, якія сімвалы грамадства лічыць вартымі аднаўлення ў першую чаргу.

0: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Афіша і палітхіт, аб якіх я ўспамінаў, будуць у другой частцы апошняй гадзіны дня з рацыяй. А раней два матэрыялы, якія падрыхтавалі Аліса Поль і Вольга Сямашка. І першы ўжо пачынаем. Вырашэнне пабытавых пытанняў, у тым ліку пошук працы, жыла, неабходнасць псіхалагічнай і фінансавай падтрымкі. З такімі пытаннямі сутыкаюцца значная частка палітвязняў, якія па сваёй волі ці прымусова апынуліся ў замежжы. Кажа, былая палітзняволеная, якая зараз знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы, Ганна Вішняк.
2: Самое первое – это одежда, еда, жилье и работа. То есть, во-первых, тебе надо что-то кушать, тебе надо что-то одевать, а тебе надо где-то жить. Это вот первое такие, которые… А то, с чем столкнулась я, ну, как и многие другие, что сейчас вывозят их просто вот в чем одеты, да. Я, собственно, почти так же выехала, но только уже по своей инициативе. И мне пришлось тоже все начинать с нуля, и это достаточно сложновато. И поэтому первое, что нужно, это помочь, как у меня, собственно, и было. А у меня была хорошая команда уже потом встретила здесь, в Европе, но в момент выезда мне неплохо помогли вот менеджеры Байсола, которые занимались полностью координацией, полностью вот прям каждый шаг могли рассказать, что мне делать, куда мне идти с документами, когда вот только вот первое, только появилось в Польше первые дни, это куда пойти, в какой ужонт и его адрес, как доехать, как билеты купить. Ну, то есть все стандартные, то есть ты практически рождаешься заново, появляешься в чужой стране, ты не знаешь ни законов, ни языка, ничего. Ни даже как купить билет в трамвай. Как купить билет, не знаешь. А что уж говорить про все остальное. Поэтому, да, первое, что нужно, это каждому политическому заключенному представить личного помощника, так скажем, из тех, кто уже это проходил. У нас сейчас такие возможности есть. Выходит людей все больше и больше. Очень много волонтеров отзываются на такие помощи.
3: Коли заходить с вашего досвіду, то як правильно подтрымлівать тих, кого фактично депортовали из країни, и тих, кто, може, сам з'їхав? И в чем розница поміж тим, як допомагать вот этой першій і другой групі?
2: Дело в том, что первая группа, они уезжали сами и, ну, по своей воле. А те, кто уезжал не по своей, тут сложность начинается. У них вообще личный такой внутренний конфликт, знаете, мало того, что тебя депортировали без твоей воли. Да, спасибо, что выпустили, а не в лес вывезли. Но, тем не менее, личный такой вот, ты не можешь это принять. И еще у тебя сверху наваливается куча головняка, да, в плане с эмиграцией вот этих вопросов. Поэтому как тех и других поддерживать, в принципе, одинаково, но все-таки учитывать, что у человека может быть другое мнение на те или иные вопросы. Мы с такими тоже сталкивались, когда людей депортировали, мы там стараемся помогать, все, и где-то в разговоре начинаем что-то обсуждать, и оказывается, что у людей абсолютно другое мнение на те или иные вопросы, на те вопросы, которые нам казались очевидными. Да, мы видели про интервью, возьмем из публичных людей, мы видели интервью Бабарики, да, про чей Крым, да, и всякое такое. То есть, да, возникает и такие ситуации.
3: Коли чалавек ўжо выехаў за мяжу, знайшоў працу і так здаецца, што адаптаваўся, ці трэба яму дапамагаць далей? Ці застаецца ў яго нейкая такая, можа, схаваная траўма?
2: Конечно, микропомощь, это, конечно, хорошо. И она как бы, вот, кстати, как раз об этом должны были общаться с международным, значит, гуманитарным фондом по поводу помощи. Микропомощь должна оставаться до тех пор, пока у человека нет на руках документа, ну, полноценного документа, типа там гражданства, или что-то такое. Просто карта ВНЖ, этого мало. Также рядом должны быть помощь юридическая, это обязательно, ну, именно по миграционная помощь. Это прям вот человек может, чтобы мог обращаться, как у нас, в принципе, есть партизанки, да, то есть, да, обращаешься по каким-то вопросам, тебе там всегда помогут, подскажут, расскажут, да, но, как мы видим, этого недостаточно. То есть в Штатах, например, очень много активистов, которые даже, пусть не отсидели, но все равно они сталкиваются с колоссальными просто проблемами, проблемами. У людей уже сейчас вроде бы как практически забирают права обычные на обычную машину. Я уже не говорю про большие грузы водить машины у трак-драйверов. Сначала начались проблемы с водительскими правами именно этой категории на большой груз. А теперь мы уже видим историю, что права не продляют, ну, в смысле, продляют, но очень долго ожидание, и это ожидание права могут прийти уже просрочены. Вот, на обычный легковой автомобиль.
3: Шмат хто хоча дапамагчы, але, да прыкладу, не мае фінансавай магчымасці для збораў, якія нематэрыяльныя, ёсць спосабы, ці там якая мінімальная дапамога можа быць каштоўная для былога палітвязня, з вашага досведу.
2: Важнае это для палітычнага заключённого, самае важнае это падзяжка яго родных і блізкіх. Это для него на первом месте всегда будет. Даже просто приехать, подержать за руку, помолчать и как бы хотя бы там, не знаю, на 5 минут, этого будет уже достаточно и большое дело, как бы, и человеку хотя бы не сойдет с ума. Просто я знаю, потому что первый год моего плена мама моя была одна, она вообще ни с кем не общалась, она боялась. Она боялась, что если вдруг что, у нее как бы целый том, так сказать, бумажек, что она передачи носила. И она боялась, что еще и ее, и тем более уже на тот момент были истории, когда дочь вместе с матерью забирали, семьями прям сажали. Поэтому такие люди часто боятся, но это нужно делать именно не публично, просто приезжать лично, точечно, помогать. Может быть, у человека будет какие-то там, у каждой семьи свои моменты. У кого-то, кому-то нужна помощь с лекарством, кому-то нужна помощь с работой или еще как-то. Ну, то есть и обычные волонтеры могут этим заняться, которые находятся внутри.
1: Згодна дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння, 12 чэрвеня, у Беларусі налічваецца 868 палітвязняў. Паза межамі краіны за апошні год прымусова апынулася некалькі соцень закладнікаў беларускага рэжыму.